0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио

Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Куршская коса. Полуостров Куршская коса в Калининградской области – место уникальное. Удивительное творение ветра и волн образовалось около 5000 лет назад. Песчаная полоса суши длиной 98 километров тянется от российского Зеленоградска до литовской Клайпеды и отделяет соленое Балтийское море от пресноводного Куршского залива. Благодаря небольшой ширине косы на ней есть песчаные пляжи, позволяющие уникальный выбор – купаться в морской или пресной воде. Куршская коса была издавна привлекательна для людей. Ее название происходит от племен куршей, живших здесь до колонизации Пруссии немцами. В X веке на косе выросло поселение викингов, а в XIII веке Тевтонский орден обустроил здесь дорогу из своей столицы Мариенбург через замок Кёнигсберг и далее по косе в Мемель, нынешняя Клайпеда. Тевтонцы выстроили свои сторожевые замки и поддерживали порядок в заселении и освоении косы. Однако после упадка ордена здесь началась хаотичная вырубка леса и выпас скота. Тонкий слой почвы был вытоптан, и обнажившиеся пески стал сдувать ветер. Дюны перемещались и разрушались. К XIX веку на косе образовалась настоящая пустыня, заносившая песком поселки и забиравшая все больше плодородных земель. Тогда немецкое правительство построило искусственную авандюну, протянувшуюся вдоль всего морского побережья. Землю за ней засадили соснами. Они защитили янтарный край от ветров и песков. В 1945 году Куршская коса перешла к СССР, а в 1987 там был создан национальный парк, который в 2000 году был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И хотя Куршская коса – самый маленький национальный парк страны, он один из самых посещаемых. Поэтому в нем действует довольно жесткий природоохранный режим. Куршская коса – одно из редких мест, где нет ни промышленности, ни крупных поселений. На небольшой полоске песка царит только природа. А за представленное здесь разнообразие пейзажей, от хвойных лесов до песчаных дюн, парк неофициально называют музеем природных зон.
1: Чудеса света на радио

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
7: Премьера на «Домашнем».
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь, рядом.
7: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Неделя испанской музыки на радио Монте-Карло. Los Secretos, Ponte en la Fila. В 2015 году испанская группа Los Secretos выпустила альбом Algo Prestado. Название можно перевести как «нечто заимствованное». И это действительно была пластинка каверов на любимые песни музыкантов. «Ponte en la fila» стала первым синглом этого альбома. Это испанская версия песни канадского автора Рона Секссмита «Get in line». В оригинале это светлая, немного ироничная песня о том, что у каждого в жизни случаются свои обиды, ошибки и ожидания. Los Secretos добавили песни испанского тепла, гитарной мягкости и легкой грусти, сохранив свое фирменное поп-роковое звучание. Los Secretos. Ponte en la fila.

0: Реклама. Джейку, когда хочется большего. Свободы, стиля, уверенности на дороге, полный привод, премиальный комфорт и цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему Джейку стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5 семерок, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
1: 111 тысяч за квадратный метр.
2: 111? 111!
3: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах «Острова». Всего 111 тысяч за квадратный метр. «Острова». Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
4: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
6: Море летней музыки. На радио «Монте-Карло».

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Английский сад.
2: Английский сад, пожалуй, самый парадоксальный вид паркового искусства. Это парк, созданный человеком, но устроенный так, чтобы казаться частью самой природы. Именно в этом его главное отличие от французского регулярного парка – не подчеркивать власть над пейзажем, а создавать ощущение естественной гармонии. Этот стиль возник в Англии в 18 веке как ответ на строгую геометрию барокко и Версаля. Вместо прямых аллей и симметрии здесь появились плавные линии, извилистые дорожки, свободно растущие деревья, мягкие очертания прудов и лужаек. У истоков английского сада стояли архитектор Уильям Кент и королевский садовник Чарльз Бриджмен. На их вкус повлияли не только античные представления о гармонии, но и китайское садовое искусство, где особенно ценились настроение, живописность и неожиданные виды. При этом английский сад только кажется простым. За его свободой скрывается точный расчет. Именно здесь появился знаменитый гаха, скрытый ров с подпорной стеной, который заменял забор и не мешал взгляду скользить дальше вглубь пейзажа. Такой прием помогал сохранить ощущение простора и непрерывности пространства. Еще одна важная черта английского сада – газон. Для англичан это предмет особой гордости и почти культурный символ. Идеально подстриженная лужайка здесь так же важна, как деревья, цветники и дорожки. Английский стиль очень быстро вышел за пределы своей родины и к концу 18 века дошел до России. Его элементы можно увидеть в парках Царского села, Гатчины и Павловска. Любопытно, что один из самых больших и знаменитых английских парков находится вовсе не в Англии, а в Германии. Это Englischer Garten в Мюнхене. Если создавать английский сад на собственном участке, важны несколько принципов. Разнообразие растений, плавные линии, натуральные материалы, извилистые дорожки и ощущение простора. Здесь уместны деревья, кустарники, травы, цветы, арки, перголы, вьющиеся розы или девичий виноград. Иногда сад дополняют легкими намеками на старину, каменной скамьей, вазой или декоративной руиной. Английский сад не поражает роскошью на показ. При его создании дизайн подсказывает природа, а человек только дополняет. При этом английский сад остается непредсказуемым, будучи тщательно продуманным.
0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама.
1: 111 тысяч за квадратный метр.
2: 111?
3: 111!
4: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: Джейку, когда хочется большего. Свободы, стиля, уверенности на дороге. Полный привод, премиальный комфорт и цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему Джейку стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
7: ПАО «Сбербанк».
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Лебединое озеро.
1: Появление едва ли не самого известного балетного представления в мире «Лебединого озера» Чайковского отнюдь не было триумфальным. Композитор написал его по заказу Большого театра. И хотя Петр Ильич очень любил балеты, он не считал их чем-то долговечным. Постановки довольно быстро сходили со сцены, а балетная музыка часто не выдерживала никакой критики. Стоит отметить, правда, что и к собственному произведению у Чайковского возникали очень разные, порой совершенно противоположные чувства. Композитор то грубо ругал свою музыку, то признавал, что отдельные номера могли бы сгодиться для бальных танцев. Премьера спектакля прошла в Большом театре 4 марта 1877 года. Зрители отнеслись к постановке довольно прохладно, а музыку назвали слишком сложной и оттого скучной. Триумфальное шествие «Лебединого озера» по миру началось лишь 20 лет спустя на сцене Мариинского театра, после того, как партитуру и саму постановку переработал прославленный балетмейстер Мариус Петипа. В течение 20 века «Лебединое озеро» стало настоящей визитной карточкой не только русского балета, но и государства в целом. Этот балет обязательно смотрели все приезжавшие в Советский Союз иностранные делегации. И именно «Лебединое озеро» стало своеобразным символом крушения СССР, когда в августе 91 года по всем телеканалам запустили запись балета. Легендарный спектакль породил ряд анекдотов и профессиональных шуток. Так, например, в среде артистов балета, танцовщиков, которые за всю карьеру так и не добились успеха, постоянно оставаясь на второстепенных ролях, пренебрежительно называют «десятый лебедь в пятом ряду». Кроме того, именно «Лебединое озеро» вдохновило американского режиссера Даррена Аронофски на создание фильма «Черный лебедь», сюжет которого разворачивается вокруг распределения ролей в знаменитом балете.
0: Больше, чем искусство. На радио

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
10: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
9: Я доволен.

0: Мария Патриция, 1 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
5: Кроме промо-эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
6: В ленте!
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Калуге полдень.

0: Реклама. J-Cool. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему J-Cool стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5 семерок. Единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
1: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
2: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Велкий Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, о пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы вопросить.

0: 30% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.
3: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
5: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды. Пума, Коламбия, Деникс, Фила, Каппа с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
10: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
13: Музыка со вкусом лета на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-7799.
7: Неделя испанской музыки. На радио Монте-Карло. Армик. Танго Фламенко.
8: Родившийся в Иране армянин Армик прославился как один из самых ярких исполнителей испанской гитарной музыки. Его путь к инструменту начался с маленькой тайны. В 7 лет он продал свои наручные часы, чтобы купить первую гитару, и какое-то время скрывал свое увлечение от родителей. Сначала в его жизни была иранская поп-музыка и джаз. Он рано стал профессиональным музыкантом. Играл в клубах, записывался в студиях и много лет оттачивал мастерство. Но все изменили поездки в Испанию. Там Армик услышал фламенко и особенно игру «Пака де Лусии». После этого он купил фламенко-гитару и понял, что именно через этот инструмент может говорить по-настоящему свободно. Армик. Танго фламенко.

0: реклама. 111 тысяч за квадратный метр. 111? 111! Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
1: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
4: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5 семерок единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
2: ПАО «Сбербанк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
4: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер ФС 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Придуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Кавказ.
2: Пожалуй, нет человека, который не знает про трех мушкетеров или графа Монте-Кристо. Но у Александра Дюма есть и менее известная, хотя и не менее интересная книга «Кавказ». В отличие от его приключенческих романов, это не художественный вымысел, а путевые заметки, основанные на настоящем путешествии писателя по нашему Кавказу в середине 19 века. Дюма давно собирался в Россию, но при жизни императора Николая I сделать этого не мог. После выхода романа «Учитель фехтования», где героями стали декабрист Иван Анненков и его супруга, писатели объявили персоной нон грата. Лишь после смерти императора он получил возможность приехать. В 1858 году Дюма прибыл в Астрахань и оттуда направился в Кизляр. Первое, что его поразило, все встречные были вооружены. Каждый опасался врага и рассчитывал только на себя. За 3 месяца путешествия писатель проехал Кизляр, Буйнакск, Дербент, Баку, Шемаху, Тифлис, Кутаис, множество станиц и аулов. В Тифлисе он встретил новый 1859 год. Хотел пройти по военно-грузинской дороге и доехать до Владикавказа, но помешала снежная буря. А в феврале писатель покинул Россию, отплыв на пароходе из Поти. Вернувшись во Францию, Дюма издал трехтомник «Кавказ», где собрал все увиденное. Картины природы, описание быта и нравов горцев, зарисовки из жизни городов и деревень. Эта книга оказалась не просто литературным произведением, а ценным историческим источником, в котором Кавказ предстает глазами европейца XIX века. И даже спустя 1,5 века Кавказ Александра Дюма остается живым свидетельством реального путешествия и до сих пор читается с интересом.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
12: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артикасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу «Сибриз Баку». Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Зачисляй, храни, трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2020

0: бонусы в приложении Т-банка.
1: Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.
2: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
3: Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.com.
4: В Ленте!
5: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
9: «Монте-Карло».

0: реклама.
1: 111 тысяч за квадратный метр.
0: 111?
2: 111!
3: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
4: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: 111 тысяч за квадратный метр.
3: 111? 111!
4: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
7: JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: ПАО «Сбербанк».
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
10: Радио

«Улицы мира» на радио Монте-Карло. Остров Сите. Сердце Парижа, остров Сите, представляет собой древнейшую часть французской столицы. Первые жители на нем появились еще в античные времена, когда Верцингеторикс воевал с Юлием Цезарем. На Сите тогда обитало гальское племя паризиев, впоследствии подаривших имя целому городу. Однако существует теория, что галы жили вовсе не на Сите, а на другом острове, который затонул много веков назад. Уже в первом веке нашей эры на Сите, на месте бывшего языческого храма, появилась первая христианская церковь Парижа – базилика святого Стефана. Именно там, через несколько веков, был построен один из символов Франции – собор Парижской Богоматери. Помимо этого готического собора, на острове расположены и другие исторические памятники, например, часовня Сен-Шапель, дворец правосудия и самая старая тюрьма Парижа – консьержери, изначально строившаяся как дворец. По иронии судьбы, одним из первых узников консьержери стал Ангеран де Мариньи, человек, которому Филиппом Красивым было поручено создание этого дворца. Впоследствии здесь провели последние дни своей жизни многие именитые узники. Например, именно в консьержери находилась в заточении перед казнью Мария Антуанетта. Сите соединен с обоими берегами Сены и соседним островом Сен-Луи 9 мостами, самые известные из которых – мосты Минял, Нотр-Дам, Малый, Сен-Мишель и Новый мост. Последний, кстати, несмотря на свое название, на самом деле старейший мост Парижа. Днем Сите – один из самых многолюдных районов французской столицы, особенно по вторникам и пятницам, когда там устраиваются ярмарки цветов и площади острова превращаются в разноцветные сады, поляны и оранжереи. А по воскресеньям флора уступает место фауне. На площади перед Отель Дьё открывается птичий рынок и зоомагазин на свежем воздухе. Улицы мира.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Музыка «Радио Монте-Карло». Часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
1: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше.

0: Мобильный оператор. Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
1: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5 семерок единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
2: ПАО «Сбербанк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
4: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79.
7: Море летней музыки. На радио «Монте-Карло».

0: Наука о красоте.
1: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79.
8: Неделя испанской музыки на «Радио Монте-Карло». Алехандро Санс и Шакира «Лад Артура».
9: В раннем детстве будущий певец, композитор и музыкант Алехандро Санс был уверен, что когда вырастет, станет сапожником. Но в 7 лет увлекся игрой на гитаре и всего 3 года спустя сочинил свою первую песню. Еще несколько лет занятий, и 16-летний Санс уже записал первый альбом. Правда, официальный дебют артиста состоялся лишь когда ему исполнилось 23. В настоящее время Алехандро Санс — это мега-звезда испанской поп-сцены. И в его репертуаре есть замечательные дуэты с такими артистами, как Андреа Бочелли, Алиша Кис, The Corrs, Шакира и Хуанес.
8: Алехандро Санс и Шакира. Ла Тортура.

0: Реклама.
1: Костюм. Носки. Бритва.
2: Еще есть место.
1: Тогда берем еще костюм.
2: Мы превышаем допустимый вес.
1: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
3: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: 111 тысяч за квадратный метр.
5: 111? 111!
6: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах «Острова». Всего 111 тысяч за квадратный метр. «Острова». Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
7: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
2: «Радио Монте-Карло».

0: улицы мира. На радио Монте-Карло. Александр Плац.
1: Практически в каждом городе мира есть место, которое стало важной частью его культурного и исторического наследия. В Берлине это Александерплац, площадь, расположенная на северо-востоке центрального района Митте. Александерплац занимает 4-е место в мире по посещаемости. Каждый день через нее проходит около 400 тысяч человек. Когда-то площадь носила имя госпиталя святого Георга, который находился у крепостной стены города. В 1701 году прусский курфюрст Фридрих I вернулся в Берлин с церемонии коронации в Кёнигсберге уже в статусе короля. В честь этого события ворота крепостной стены, через которые он проходил, и саму площадь переименовали в Королевские. В 18 веке на Королевской площади выросли мануфактуры по производству шелка и шерсти, и каждый год стала проходить шерстяная ярмарка. В 1805 году король Фридрих Вильгельм III принимал русского царя Александра I, в честь которого устроил на площади роскошный парад. А позже и вовсе переименовал ее в площадь Александра, то есть Александерплац. К концу 19 века крепостную стену разобрали и построили железнодорожный вокзал Александерплац, с которого первый поезд отправился в 1882 году. Вокзал существует до сих пор, а сама площадь стала крупным транспортным узлом с метро и трамваями. После 40-х годов, когда Германию разделили на ФРГ и ГДР, Александерплац стала частью ГДР. В этот период на площади построили Берлинскую телебашню высотой 365 метров. Башня и сегодня остается самым высоким зданием в Германии. Внутри находится уникальный ресторан «Сфера», который вращается вокруг своей оси. Каждый желающий может заказать здесь завтрак и полюбоваться прекрасным видом на город. На площади можно посетить немало и других достопримечательностей. Фонтан Нептун с фигурой царя подводного царства, церковь Пресвятой Девы Марии, одна из старейших во всем Берлине, и часы мирового времени, показывающие время сразу в 146 городах мира.
0: Улицы мира. Радио

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу «Сибрис Баку». Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Отсадиться 16 августа подробно на туту, только 6+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
6: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
10: Недвижимость у моря, инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.
12: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: 111 тысяч за квадратный метр.
2: 111? 111!
3: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
4: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
6: Радио

0: Реклама.
1: Платье, юбка, туфли.
2: Остановись.
1: Посмотри, сколько еще места.
2: Да, но придется платить за перевес.
1: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
3: Джейку, когда хочется большего. Свободы, стиля, уверенности на дороге, полный привод, премиальный комфорт и цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему Джейку стал легче. Ждем вас в Автоград, Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5 семерок, единица. Автоград, автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
5: Радио Монте-Карло.

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Мадам Баттерфляй. Как это неоднократно случалось с другими великими операми, путь мадам Баттерфляй к славе начался не с триумфа, а с оглушительного провала. Премьера оперы Джакомо Пуччини в Миланском театре Ла Скала в 1904 году обернулась настоящей катастрофой. Публика свистела, выкрикивала колкости, а в конце представления не удостоила артистов аплодисментами. Едва ли добрее были газетные рецензии. Особенно болезненным оказался этот провал потому, что и сам композитор, и исполнители, и театр ждали безусловного успеха. Казалось, после «Манон Леско», «Богемы» и «Тоски» Пуччини уже не может ошибиться. Но опера, которой суждено было стать одной из самых любимых в мире, в свой первый вечер была встречена почти враждебно. Пуччини пережил эту неудачу тяжело, но не сдался. Он снял оперу, переработал партитуру, разделил длинное второе действие, и уже через несколько месяцев новая редакция была представлена в Бреше под управлением Артура Тосканини. На этот раз успех оказался огромным. Публика требовала повторы, аплодировала отдельным номерам и вызывала композитора на сцену. С этого момента началась настоящая сценическая жизнь мадам Баттерфляй и уже никогда не прерывалась. В основе оперы история юной японки Чиучиусан или Баттерфляй, чья любовь к американскому офицеру Пинкертону оборачивается предательством и трагедией. Сюжет вырос из новеллы американского писателя Джона Лютера Лонга, в которой, как считается, была рассказана реальная история японской девушки, брошенной иностранцем. Позже по этой новелле была создана пьеса Дэвида Беласко, увидев которую Пуччини и загорелся идеей написать оперу. История «Баттерфляй» оказалась удивительно живучей. В ней соединилось все, что особенно сильно действует в театре. Любовь, столкновение культур, наивная вера, предательство и материнская жертвенность. При этом Пуччини сумел сделать свою героиню не просто жертвой обстоятельств, а живым, трепетным, но внутренне сильным человеком. Именно поэтому «Мадам Баттерфляй» давно воспринимается не только как экзотическая история о Японии начала 20 века, но и как универсальная человеческая драма. Сегодня «Мадам Баттерфляй» входит в число самых исполняемых опер мира. И в этом есть особая театральная справедливость. Сочинение, которое когда-то освистали, со временем оказалось одним из главных шедевров оперного репертуара.
1: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: В Велке Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
12: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
13: И накопить на квартиру надо.
14: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
16: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
19: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово,
3: но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
6: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
12: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
13: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: 111 тысяч за квадратный метр.
3: 111? 111!
4: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
7: JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: ПАО «Сбербанк».
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
11: «Радио Монте-Карло».

0: Пляжи мира на радио Монте-Карло.
1: Пляж в бухте Астафьево.
2: Приморский край редко ассоциируется с пляжным отдыхом. Чаще на ум приходит тайга, сопки и прохладное Японское море. Однако здесь, среди скалистых бухт и густых лесов, прячутся настоящие жемчужины. Пляжи, которые могли бы соперничать с тропическими. Один из таких уголков – бухта Астафьево на полуострове Гамова. Ее бирюзовая вода и белоснежный песок кажутся невероятными на фоне сурового приморского пейзажа, создавая ощущение, что находишься где-то на юге. Бухта названа в честь подпоручика Якова Астафьева, исследовавшего эти места в XIX веке. Благодаря своей необычной прямоугольной форме она надежно укрыта от ветров и волн. Пляж здесь словно создан для идеального отдыха. Пологий вход, мягкий песок без камней и кристально чистая вода манят и взрослых, и детей. Но море в Приморье своенравное. Даже в разгар августа внезапное холодное течение может резко остудить воду, и тогда купание станет наслаждением только для самых закаленных, а для остальных – испытанием. Летом берег заполняется отдыхающими, особенно жителями поселка Витязь, расположенного в паре километров отсюда. Там есть вся инфраструктура – гостевые дома, кафе и магазины, а вот сама бухта остается дикой и охраняемой территорией. Костры, палатки и ночевки здесь запрещены, а подъехать на машине непросто. Дорога каменистая, и многие предпочитают прогуляться пешком, наслаждаясь окружающей природой. Никаких лежаков, кафе или водных аттракционов тут нет. Зато есть нечто большее – тишина, покой и потрясающие виды. За вход на пляж берут небольшой экологический сбор, а все необходимое для отдыха лучше привезти с собой, не забыв забрать мусор на обратном пути. Бухта Астафьево – это место, где природа Приморья раскрывается с неожиданной стороны, даря не просто пляж, а настоящий маленький рай с лазурной водой и золотыми песками.
0: Пляжи мира на радио Монте-Карло.

0: Калуге 7 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики. Добавим латинского колокола.

0: Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
2: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер ФС 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. «Сибриз». Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. «Сибриз» – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
8: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Неделя испанской музыки на радио Монте-Карло. Андреа Бочелли и Дженнифер Лопес. Кизас, кизас, кизас. Песня «Кизас, кизас, кизас» появилась в 1947 году. Ее написал кубинский композитор Освальдо Фарес. И в этих трех словах «может быть, может быть, может быть» уместилась целая история сомнений, ожидания и неуловимой любви. Песня быстро вышла за пределы Кубы. На английском она стала известна как «Perhaps, perhaps, perhaps». Ее исполняли на разных языках и в самых разных версиях, от романтического болеро до танцевальных аранжировок. Среди тех, кто обращался к этой мелодии, были Нэт Кинг Коул, Бинг Кросби, Сара Монтьель, испанская группа «Оле Оле» и многие другие. А в 2013 году свою версию записали Андреа Бочелли и Дженнифер Лопес. Андреа Бочелли и Дженнифер Лопес. «Кизас, кизас, кизас».

0: «Метеорология». 8 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио «Монте-Карло» представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло».

0: Легкая музыка для летнего уикенда.
1: Turn on a neon light.

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
2: Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Если вы искренни, то можете сыграть мелодию хоть на шнурке от ботинок. Джон Колтрейн.

Неделя испанской музыки на радио Монте-Карло. Антонио Бандерас и Лос Лобос. Кансьон дель Мариачи. После успеха малобюджетного фильма «Музыкант» режиссер Роберт Родригес решил вернуться к истории таинственного героя с гитарным футляром. Так появилась картина «Деспирадо», «Отчаянный», где главную роль сыграл Антонио Бандерас. Для Родригеса было важно, чтобы герой выглядел не просто как кинематографический мститель, а как настоящий музыкант. Поэтому Бандерас учился играть на гитаре и сам сыграл в одной из самых запоминающихся музыкальных сцен фильма. Именно с нее начинается история его героя. Он выходит к публике с гитарой и звучит «Кансьон дель Мариачи». Антонио Бандерас и Лос Лобос. Кансьон дель Мариачи.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».